где сонце любе реку, тому, где се цеста секу, капия е ту от града, отворена свакому.